0: Добрый вечер.
1: Лав вакар.
0: Как прекрасно снова с вами встретиться, дорогие радиослушатели.
1: Цик бриншири апкал ар юмс копа тиктес, дорогие радиоклауситаи.
0: И хотя мы не видим вас физическими глазами,
1: каут ари нередзам юс ар физискам ацим,
0: наш Господь видит вас.
1: Мусу кунгс редз юс.
0: Если вы в эфире с той стороны.
1: Я юс ат, эсат клауситаи шовакар.
0: Давайте помолимся.
1: Луксим Диеву.
0: Спасибо тебе, наш прекрасный Отец.
1: Paldies tev, mūsu brīnišķīgais Tēvs.
0: За этот прекрасный день нашей жизни.
1: Par šo brīnišķīgo dienu mūsu dzīvē.
0: Ты сотворил его.
1: Tu esi radījis to.
0: И хотя день уже вечер.
1: Un kad kaut jau ir vakars.
0: Мы так тебя благодарим.
1: Mēs tik ļoti tev pateicamies.
0: За то, что ты даровал нам жить в этом дне.
1: Tāpēc, ka Dievs mums dzīvot šajā dienā.
0: Даровал видеть твои прекрасные дела.
1: Dievs mums ieraudzīt tos brīnišķīgos darbus.
0: Если кто-то их пропустил мимо себя.
1: Un, ja kāds tos ir šodien palaidis garām.
0: Я молюсь о духовном прозрении нашем.
1: Es lūdzu, lai mums ir garīgs redzējums par to.
0: Чтобы мы видели твои прекрасные дела.
1: Lai mēs redzētu tos brīnišķīgos darbus.
0: Аминь.
1: Amen.
0: Спасибо вам, прекрасные люди.
1: Paldies jums, brīnišķīgie cilvēki.
0: Что вы есть?
1: Ka jūs esat.
0: И сегодня я хочу поговорить.
1: Un šodien es vēlos parunāt.
0: Вроде бы такая невеликая тема, скажем.
1: It kā nekāda tāda lielā tēma tā nav.
0: Неправильно выразился.
1: Nu, nepareizi pateicu, varbūt.
0: Тема очень великая.
1: Тема tomēр ļoti liela.
0: Но она кажется такой, как бы уже общедоступной, что ли.
1: Bet varbūt viņa liekas tāda ļoti nonivelēta.
0: О Божьей любви.
1: Par Dievu mīlestību.
0: К тебе и ко мне.
1: Tev un man.
0: Именно поэтому я молился вначале.
1: Un tieši tāpēc es lūdzos sākumā.
0: Чтобы он наши духовные очи были открыты.
1: Lai mūsu garīgās acis ir atvērtas.
0: На Божьи дела.
1: Uz Dieva darbiem.
0: И в продолжении нашей беседы.
1: Un turpinājumā.
0: Мы прочитаем молитву апостола Павла.
1: Апостоль Павла лукшан.
0: Из послания к Ефесянам.
1: Но вестулс Ефезиешем.
0: Третья глава.
1: Трешас нодальс.
0: Где записано с 14 по 21 стих.
1: Но 14 лист 21 панта.
0: Я сначала прочитаю ее всю.
1: Он сагма весь нолосиш.
0: Поэтому преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. А тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь.
1: Tādēļ es loku savus ceļus Tēvu priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīt iegūtu visu Dieva pilnību. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzē mūžu mūžos. Amen.
0: Aleluja!
1: Aleluja!
0: хочу вместе с вами повторить 19 стих.
1: Vēlos kopā ar jums atkārtot 19. pāntu.
0: И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией.
1: Un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību.
0: На поверхностный взгляд вроде парадокс.
1: Virspusē skatoties it kā paradoks.
0: Так можно её разуметь?
1: Vai var vispār izprast Kristus mīlestību?
0: Ведь она же превосходит всякое разумение.
1: Jo tā taču pārāk par katru atziņu.
0: Как так тогда?
1: Kā tad tā?
0: Но Бог даровал нам разумение.
1: Bet Dievs mums ir devis saprašanu.
0: И понимаете, здесь речь идёт не только о нашем естественном разумении.
1: Un saprotiet, ka runa iet nevis tikai ar mūsu dabisko saprašanu.
0: О нашем сверхъестественном духовном разумении.
1: Bet par mūsu pārdabisko, garīgo saprašanu.
0: Которое приходит прежде, вот как прежде в этих строках в этой молитве.
1: Kur atnāk pirms tam, kā mēs te lasījām iepriekš.
0: Когда Христос веру веселяется в сердца наши.
1: Kad Kristus ticību turot iemājo mūsu sirdīs.
0: Когда мы стремимся укореняться в нём.
1: Kad mēs cenšamies viņā iesakņoties.
0: Когда вот эта вот Божья геометрия, о которой тут сказано.
1: Kad šī Dieva ģeometrija, par ko šeit tiek teikts?
0: В 18 стихе.
1: 18. pantā.
0: Что это там за измерения такие?
1: Kas tur ir pa tādiem mērījumiem?
0: Широта, долгота.
1: Platums, garums.
0: Глубина, высота.
1: Dziļums, augstums.
0: Мы что там, глубину реки, что ли, меряем?
1: Ko mēs tur mēram? Upes kaut kādu dziļumu, vai?
0: Или квадраты в нашем жилье считаем.
1: Vai kaut kādu mājvietas квадратметру skaitam?
0: Это... духовное понятное измерение.
1: Не, ещё и горькие лелуми.
0: И понимаете, это нас расширяет в этой геометрии.
1: Un vai saprotu, ka mūs šajā ģeometrijā izplež Dievs vai?
0: Когда мы укореняемся в этой любви.
1: Kad mēs iesakņojamies šajā mīlestībā.
0: И знаете, вот любой проповедник,
1: un, ziniet, jebkurš sludinātājs,
0: он проповедует, естественно, от тех откровений, которые получает от Господа.
1: Viņš, protams, sludina tās atklāsmes, kuras saņem no Kunga.
0: Что Дух Святой даёт в сердце.
1: Ko Dievs Svētais Gars dod sirdī.
0: Ну и из своего опыта также.
1: Bet tāpat tās arī no savas pieredzes.
0: От каких-то, может быть, встреч.
1: No kādām tikšanās reizēm.
0: От каких-то событий.
1: No kādiem notikumiem.
0: Так вот я поделюсь таким своим опытом.
1: Padalīšos ar savu pieredzi.
0: Примерно месяца два назад.
1: Apmēram divus mēnešus atpakaļ.
0: Может быть, три назад.
1: Varbūt trīs.
0: Вот как-то мне легло на сердце.
1: Kaut kā uz sirds man bija.
0: Достаточно регулярно молиться вот этой молитвой, которую мы с вами читали сегодня.
1: Pietiekoši regulāri lūgties ar šo lūgšanu, kuru šovakar nolasījām.
0: И где-то последний месяц.
1: Un pēdējā mēneša laikā.
0: Я стал замечать за собою.
1: Es novēroju aiz sevis.
0: Что обычные вещи, которые в жизни мы делаем постоянно.
1: Ka parasts lietas, kuras daram ikdienā.
0: Мой как бы угол зрения.
1: Mans it kā skatu punkts.
0: Моё отношение к этому.
1: Man attieksme tam. Uz
0: to. Оно вдруг стало каким-то более проникновенным, что ли.
1: Kaut kā palika tāda dziļāka.
0: Ну вот действительно, вот эта вот Божья геометрия, она как бы расширила меня.
1: Un šī Dieva ģeometrija man it kā paplašināja.
0: Просто потому, что я стал говорить эти слова регулярно.
1: Vienkārši tāpēc, ka šos vārdus izrunāju regulāri.
0: На свою жизнь.
1: Savā dzīvē.
0: И получается, что когда ты это говоришь, согласно с Божьей волей.
1: Un sanāk, ka tu saskaņā ar Dievu gribu runāt to.
0: А понятно, что Божье слово Библия это согласно с Божьей волей.
1: Un skaidrs, ka tas, kas ir Dieva vārdā, tas ir saskaņā ar Dievu gribu.
0: То это реализуется в твоей жизни.
1: Tad tas arī realizējas tavā dzīvē.
0: И я как-то больше стал разуметь.
1: Un kaut kā vairāk sāku saprast.
0: Эту прекрасную, удивительную, превосходящую человеческое разумение.
1: Šo te, kas ir augstāk par cilvēku saprašanu.
0: Любовь Христову.
1: Kristus mīlestību.
0: В обычных вещах.
1: Vienkāršās lietās.
0: Когда сажусь за стол, вижу перед собой тарелку с пищей.
1: Nosēжусь pie galda, redzu savu šķīvi.
0: Ну, понятно, я не новичок в христианстве.
1: Protams, ka neesmu jauniņais kristietībā.
0: И мы привыкли благодарить за эти вещи.
1: Esam pieraduši pateikties par šīm lietām.
0: Но я стал это делать как-то по-другому.
1: Tomēr sāku darīt to kaut kā citādi.
0: Эта благодарность, она уже не просто привычные какие-то слова.
1: Šī pateicība vairs nebija tāda vienkārši pierasta lieta.
0: Она такая, знаете, с какой-то долей восхищения такого.
1: Bet ar kaut kādu tādu daļu tādas sajūsmas.
0: Господи, спасибо, что у меня есть пища на столе.
1: Kungs, paldies, ka man ir ēdiens.
0: Да вот она простая вещь такая.
1: Vienkārši lieta.
0: Когда просыпаюсь утром.
1: Kad pamostos no rīta.
0: Еще прежде, чем опустил ноги.
1: Vēl pirms esmu izkāpis no gultas.
0: Еще такое сонное состояние.
1: Вот tāds miegains.
0: Но я стараюсь поднимать руки.
1: Taču cenšos pacelt rokas.
0: И говорю: «Господи, спасибо за этот новый день».
1: Он сказал: «Кунгс, палдиес тев по шо яуно диену».
0: Его ты сотворил.
1: Ты то эс радиес.
0: И как сказано в 117-м псалме на русском языке.
1: Он как теикц псалма.
0: Этот день сотворил Господь.
1: Шо диену ир радиес тес кунгс.
0: Возрадуемся и возвеселимся воной.
1: Приецасмес ун ликсмасмес шинидену.
0: Я говорю себе эту фразу.
1: Он саку сев шо фразу.
0: А потом, несмотря на то, что есть какие-то, скажем, может, не очень приятные моменты.
1: Он без там не стоит то, как варает будет какой-то сарей тибелс ман.
0: Рабочая нагрузка интенсивная.
1: Может быть, интенсивный дарб слодзе.
0: Какие-то встречи, которые тебе не очень приятно.
1: Какая-то стикшенас, которая, может, не очень приятно.
0: Какая-то маленькая поломка вчера в машине произошла.
1: Вакардин нелиелс машинā проблемас бей.
0: И хотя я расстроился, конечно,
1: вначале, сакума,
0: а потом покаялся просто перед Господом.
1: Без того, как аж нажалую, Дев прежде
0: Господь,
1: рэк.
0: Я выбираю.
1: Тейц, кунгс, эс извалос.
0: Стремиться укореняться в твоей любви.
1: Тектес иссакнётес тава милстива.
0: Знаете, когда мы расстроены эмоционально по поводу каких-то вот физических вещей.
1: Знаете, когда мы эмоционально сатраукты, какую-то физическую лету сакара.
0: Это точно нас не укореняет в Божьей любви.
1: Тас так тешам мус не иесакнёт Дио милостиво.
0: Это точно не расширяет наше разумение любви Христовой.
1: Un nedot mums izprast dziļāk atziņu par Kristus mīlestību.
0: И хотя мы не можем её разуметь до конца, это понятно.
1: Kaut arī pat līdz galam to
0: nespējam. Но мы можем расширять наши пределы.
1: Tomēr mēs varam mūsu robežas paplašināt.
0: Нашу широту, нашу долготу.
1: Mūsu dziļumu, platumu, garumu.
0: Нашу глубину и высоту.
1: Un tāpatās augstumu un garumu.
0: Чтобы нам исполняться всей любовью, всей любовью Божьей, да.
1: Lai mums piepildītos mēs ar visu Dievu mīlestību.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Спасибо тебе, наш Господь.
1: Я благодарю тебя, мой Господь.
0: За твою удивительную любовь.
1: Par tavu neparastu mīlestību.
0: И знаете, вот то еще, о чем хотел сегодня поговорить.
1: Un vēl, ko vēlējos šovakar teikt.
0: Для меня вот высшая, так скажем, повышенная степень этого разумения любви Христовой.
1: Un priekš manis tāda augstāka izpratne par šo Kristus mīlestību ir...
0: Она заключается в ликовании, скажем.
1: Ir tajā, ka mani, ka ir gavils.
0: По поводу вот простых дел, как я уже сказал даже.
1: Par vienkāršām lietām.
0: И тем более, когда происходит что-то такое.
1: Un vēl jau vairāk, ja kaut kas īpaši notiek.
0: Ну вот смотрите.
1: Ну скатаties.
0: Сегодня в 9 утра в Латвии мы все слышали предупреждение о буре.
1: Šodien 9:00 atnāca brīdinājums pa vētru.
0: Пришли предупреждения на телефоны, правда?
1: Atnāca uz telefonu brīdinājumi.
0: И когда я смотрел прогноз погоды, но очень неутешительно.
1: Un kad skatījos laika prognozes, nu nebija nekas iepriecinošs.
0: Моя супруга должна, вот вернее, она прямо сейчас держит путь из Вильнюса сюда в Ригу.
1: Un man sieva tieši šobrīd no Viļņas uz Rīgu brauc.
0: У них там тоже был сильный дождь.
1: Tur arī bija spēcīgs lietus.
0: И мы молились.
1: Un mēs lūdzām.
0: Просто, Господи, вот дай, ну не ехать по грозе.
1: Kungs dod, lai nav pa to krusu un negaisu jābrauc.
0: Все в твоей силе.
1: Viss ir tavos spēkos.
0: Ведь ты, Господь, бурю усмирил, когда угрожала жизни учеников.
1: Tu taču, kungs, nomierināja vētru, tad, kad bija apdraudējums mācekļiem.
0: То есть мы молились.
1: Mēs lūdzām.
0: Жена думала даже отменить, может быть, перенести на завтрашний день поездку.
1: Un sieva padomāja, varbūt rītā labāk braukt.
0: Но внутри меня было какое-то удостоверение.
1: Bet iekšā man bija tāda kā liecība.
0: Что не нужно это делать.
1: Ka nevajag tā darīt.
0: И вот перед самым выездом уже.
1: Nu, un pirms pašas izbraukšanas.
0: Они собираются там.
1: Viņi тур taisās.
0: И она говорит, у нас солнышко сквозь облака выглядывает.
1: Viņa saka, mums saulīt parādījās ar mākoņiem.
0: В конце рабочего дня сегодня.
1: Un šodien darbdienas beigās.
0: Был сильный дождь.
1: Bija ļoti spēcīgs lietus.
0: Я смотрю на это.
1: Un skatos uz to.
0: А у меня машина в сервисе.
1: А man машина сервиса.
0: То есть мне надо топать пешком на общественный транспорт.
1: Man jādodas uz sabiedrisko transportu.
0: И хотя у меня маленький зонтик с собою.
1: Lai arī man neliels lietusardziņš līdz.
0: Я понимаю, что если по такому ливню идти.
1: Saprot, ja iešu pat tādu negaisu.
0: Вся, что там в ногах, все будет у меня мокро.
1: Viss kājās būs slapš.
0: Перед самым выходом.
1: Un pirms pašas iziešanas.
0: Я достаю зонтик.
1: Es izvelku lietus ar...
0: Выхожу на улицу.
1: Izēju ārā.
0: Ни одной капли.
1: Nav nevienas pils.
0: Приехал в сервис за машиной.
1: Отбрал сервис под машиной.
0: Еще где-то километр от конечной остановки транспорта, куда я шел, надо до сервиса было дойти.
1: Какой километр вызывал дотес, но пьетурс лиц сервиса?
0: Ни одной капли.
1: Не вин спилс.
0: И когда уже выехал сюда на радио.
1: Ну, когда отбрал тебя уз радио.
0: Солнышко.
1: Саулит.
0: Как удивителен ты, Господь.
1: Как бринщик, ты скол.
0: Как удивителен ты, Господь.
1: Ты бринщик.
0: И вот смотрите, я хочу прочитать в продолжении нашего разговора.
1: Un turpinājumā es gribu vēl nolasīt.
0: Место из псалмов.
1: Псалму.
0: В русском языке это будет 91-й псалом.
1: 91-й псалм в кривой валодā, 92-й в латвийской валодā.
0: Три стиха.
1: Три пантус.
0: Пятый, шестой и седьмой.
1: Пятый, шестой, седьмой.
0: Ибо ты возвеселил меня, Господи, творением твоим. Я восхищаюсь делами рук твоих. Как велики дела твои, Господи! Дивно глубоки помышления твои. Человек разумный, неразумный не знает, и невежда не разумеет того.
1: Jo tu, kungs, manis iepriecinājis ar savu darbu, es gavilēju par to, ko tava roka dara. Cik lieli ir tavi darbi, ak, kungs, cik ļoti dziļas tavas domas, tik nejēga to nesaprot un nelga to neņem vērā.
0: И мы начнем рассуждение с обратной стороны, с седьмого стиха.
1: Tagad padomāsim tā kā no beigām.
0: Человек разумный, неразумный не знает.
1: Nejēga nesaprot, nezin.
0: И невежда не разумеет того.
1: Un nelga to neņem vērā.
0: Чего того?
1: Ko tad viņš neņem vērā?
0: Как велики дела твои, Господи.
1: Cik lieli ir tavi darbi, kungs.
0: Когда у тебя есть хлеб на столе.
1: Tad, kad tev ir maize uz galda.
0: Когда у тебя есть кровь над головой.
1: Kad tev ir jumts virs galvas.
0: Пусть у тебя даже не очень большой кошелек, я имею в виду куча денег в кошельке.
1: Un varbūt tev nav pārāk biezs smags kabatā.
0: Это дар Божьей любви.
1: Tā ir Dieva mīlestības dāvana.
0: Если ты этого не разумеешь, дорогой человек.
1: Un ja tu to nesaproti, mīļais cilvēk.
0: Или ты просто привык.
1: Ja tu varbūt esi vienkārši pieredzis.
0: Понимаете, вот чуть-чуть отклонюсь.
1: Nedaudz novirzīšos.
0: Наш внешний мир.
1: Mūsu iekšējā pasaule.
0: Там ничего уже не будет лучше.
1: Некас jau tur vairāk labāk nepalīdz.
0: Biblija об этом ясно говорит.
1: Bībele skaidri par to runā.
0: Сма будет сгущаться.
1: Viss tumsa. Tumsa paliks vēl biezāk ārējā pasaule domāta bija.
0: Amen. Народы будут погружаться в эту тьму.
1: Un tautas grims tumsībā.
0: Грех будет стараться господствовать над человеческим обществом.
1: Un grēks gribēs valdīt pār cilvēci.
0: И просто вот такой пример.
1: Un piemērs.
0: Наблюдение.
1: Novērojums.
0: Мы в субботу был солнечный день.
1: Сездень бій саулайна діна.
0: Решили с сыном выйти немного на пляжную зону.
1: Nolēma ar dēlu nedaudz pastaigāt pa pludmali.
0: В 5 метрах от нас.
1: Un 5 metrus no mums.
0: Было несколько девочек.
1: Bija nedaudz meiteņu.
0: Так, на вскидку возраст от 10 до 12 лет.
1: Tā, 10-12 gadu apmēram.
0: Как резало слух, как они говорили.
1: Un ausīs griezās, kā viņas runāja.
0: Сквернословие.
1: Ломаясь.
0: Матные слова.
1: Ar nelabiem vārdiem.
0: Мир погружается во тьму.
1: Un visa pasaule grims tumsā.
0: Но ты и я.
1: Bet tu un es.
0: Благодаря тому, что Христос вселился в наше сердце.
1: Pateicoties tam, ka Kristus ir mūsu sirdīs iemājies.
0: Можем расширять нашу личную духовную геометрию.
1: Varam paplašināt mūsu personīgo, garīgo
0: geometriju.
1: Можем
0: расширять наше разумение любви Христовой.
1: Paplašināt Kristus izpratni mūsos.
0: Простых вещах.
1: Vienkāršās lietās.
0: Как здесь сказано в шестом стихе.
1: Kā šeit sastajā pantā.
0: Как велики дела твои, Господи! Дивно глубоки помышления твои.
1: Cik liela ir tava darba, kungs, cik ļoti dziļas tavas domas.
0: И теперь пятый стих.
1: Un piektais pants.
0: Ибо ты возвеселил меня, Господи, творением твоим. Я восхищаюсь делами рук твоих.
1: Jo tu, kungs, man esi iepriecinājis ar savu darbu, es gavilēju par to, ko tava roka dara.
0: Итак, если у нас есть разумение,
1: un tā, ja mums ir saprašana,
0: любви Христовой, ты понимаешь, что Господь тебя любит.
1: Kristus mīlestība, tu saproti, ka Dievs
0: можно дальше расти.
1: Vai mēs varam vēl pieaugt?
0: Не только можно, а нужно.
1: Un ne tikai varam, bet mums vajag to darīt.
0: Как вот здесь сказано.
1: Kā šeit ir teikts.
0: Я восхищаюсь делами рук твоих.
1: Es, kungs, par tavu roku darbu gavilēju.
0: ликую о делах рук твоих.
1: Es esmu sajūsmā par tavu roku darbu.
0: Знаете, что такое восхищение? Я посмотрел словари.
1: Un ziniet, kas ir sajūsma vārds?
0: Это высшая степень, скажем, удовольствия и радости.
1: Tā ir augstākā pakāpe, tad iepriecinājuma un prieka.
0: От чего?
1: Un apmierinājuma. Bet no kā?
0: Потому что великие дела Господни.
1: Tāpēc, ka lieli ir tā kunga darbi.
0: И этот Господь, он не просто какой-то чиновник на небесах.
1: Un tas kungs nav kā tāds vienkārši ierēdnis.
0: Он твой и мой отец.
1: Bet viņš ir tavs un mans
0: tēvs. А если он еще не стал? Если он еще не стал твоим отцом.
1: Bet ja viņš vēl nav kļuvis par tavu tēvu.
0: Если Христос не вселился в веру в твое сердце.
1: Un ja Kristus vēl nav iesakņojies tavā sirdī caur ticību.
0: Пока ты жив, у тебя есть эта возможность.
1: Kamēr tu esi dzīvs, tev ir šī iespēja.
0: Прямо сейчас.
1: Tieši tagad.
0: Как говорит слово Господне.
1: Kā saka tā kunga vārds.
0: Всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
1: Ik viens, kurš piesauks tā kunga vārdu, glābsies.
0: Я не буду молиться.
1: Un es lūg, nelūgšos.
0: Я просто дам такое, скажем, направление, что ли.
1: Bet došu tādu kā virzienu.
0: Как его призывать?
1: Kā tad piesaukt viņu?
0: Но сказано, что это Христос.
1: Bet teikts, ka viņš, tas ir
0: его
1: Kristus.
0: Его призывать.
1: Ka viņu vajag piesaukt.
0: Он воскрес.
1: Viņš ir augšām cēlējis.
0: И не раз в год он воскресает, когда Пасха приходит по тому или тому календарю.
1: Un ne jau reizi gadā viņš ir augstām cēlējis pēc
0: он
1: viena vai otra
0: тогда,
1: kalendāra.
0: В далеком прошлом.
1: Bet viņš toreiz sen jau
0: и больше
1: ir
0: никогда
1: augšām
0: не умирает.
1: Un nekad vairs nemirst.
0: Понимаешь, он живой.
1: Saprot, viņš ir dzīvs.
0: Ради тебя и меня.
1: Tevis un manis dēļ.
0: Он пошел на крест ради великой любви.
1: Viņš aizgāja uz krustu dēļ lielas
0: mīlestības.
1: Uz tevi un uz
0: нам
1: mani.
0: Нам это надо разуметь.
1: Un mums to vajag saprast.
0: Нам надо в этом расти.
1: Mums tajā jāpieaug.
0: Нам надо привести себя в это состояние восхищения Божьими делами.
1: Mums vajag nonākt sevi novest šajā stāvoklī, ka mēs varam būt sajūsmā par Dieva darbiem.
0: Когда ты просыпаешься.
1: Kad tu pamosties.
0: И пусть даже у тебя что-то болит.
1: Un pat ja tev kaut kas sāp.
0: Но ты проснулся.
1: Bet tu esi pamodies.
0: Хвали Господа.
1: Slavē Dievu.
0: Восхищайся.
1: Gavilē par
0: Приучи viņu. Себя восхищаться.
1: Un pieredini sevi tiešām
0: Это не
1: slavēt.
0: Приходит сразу, это определенные ступени.
1: Tas neatnāks uzreiz, tur ir noteikts kaut kāda pakāpiena.
0: Но если не начать, не наступить на первую ступеньку.
1: Ja tu nesāks ar pirmo pakāpienu.
0: Ты никогда не дойдешь до 20-й.
1: Nekad neaizies līdz 20-ajam pakāpienam.
0: Сверху вниз только могилы роют.
1: No augšas uz leju tikai kapus rok.
0: А восхождение, оно требует определенных усилий.
1: Bet pacelšanās prasa zinām piepūli.
0: Определенные тренировки.
1: Un kaut kāds zinām treniņi.
0: Но как прекрасно.
1: Bet cik brīnišķīgi.
0: Восхищаться делами рук Божьих.
1: Būt sajūsmā par Dievu roku.
0: Во всех простых вещах.
1: Visās vienkāršās lietās.
0: Когда мы вот тогда с сыном вышли на это солнышко.
1: Kad mēs ar dēlu izgājām saulīti pabaudīt.
0: Когда было это прекрасное голубое небо.
1: Un kad bija šīs brīnišķīgās debesis.
0: Прекрасная зеленая трава, сотворенная Господом.
1: Brīnišķīgā zaļā zāle, Dieva radītā.
0: Прекрасная погода.
1: Brīnišķīgais laiks.
0: Даже несмотря на то, что эти девочки говорили не то, что нужно.
1: Pat nestojas, ka meitenes lamājās.
0: Но Господь их любит.
1: Bet Dievs viņus mīl.
0: Потому что, вспоминая свое детство.
1: Tāpēc, ka atceroties savu bērnību.
0: Я тоже ругался матом.
1: Arī es lamājos.
0: Несмотря на то, что мой отец, который покаялся за год до своей смерти.
1: Nestojas to, ka mans tēvs nožāloja grēkus gadu pirms savas nāves.
0: А он прожил 97 полных лет.
1: Bet viņš nodzīvoja 97 pilnus gadus.
0: И у него был чистый язык.
1: Viņam bija skaidra valoda.
0: В доме не ругались матом.
1: Tīra valoda, nelamājās. Viņa namā.
0: Но я приучился с детства это делать.
1: Bet es kaut kā bērnībā pieradu pie tā.
0: Этим не менее Господь по своей великой любви.
1: Un tomēr Dievs savas lielās mīlestības dēļ.
0: Spas, простил.
1: Izglābi, piedeva.
0: Ввел в свое царство.
1: Un ieved savā valstībā.
0: И продолжает вести в этой духовной геометрии.
1: Un turpina vest šajā garīgajā geometrijā.
0: Чтобы какой-то твой опыт, он не стал стагнацией, болотом каким-то.
1: Lai tava kaut kāda pieredze nekļūst par tādu kā purvu.
0: Теперь я обращаюсь уже к братьям и сестрам, которые опытные.
1: Un tagad vērsīšos pie tiem brāļiem, māsām, kas ir pieredzējuši.
0: Не позволь себе застрять на каком-то одном уровне.
1: Neļauj sev iestrēgt kaut kādā vienā līmenī.
0: Давайте тренироваться.
1: Trenēsimies.
0: Давайте тренироваться.
1: Trenēsimies.
0: Да благословит нас всех Господь.
1: Lai svētī mūsu visus Kungs.
0: Спасибо за ваше внимание.
1: Paldies par jūsu uzmanību.
0: А мы сейчас приступим к молитвам.
1: Bet mēs tagad lūksim Dievu,
0: которые у нас есть,
1: par lūkšanā, kas mums priekšā.
0: И эти несколько просьб,
1: un šīs dažas te vajadzības,
0: они все о спасении.
1: Viss viņas ir par glābšanu.
0: Мы молимся.
1: Un mēs lūdzam.
0: Молимся за рождение свыше Лидии, за исцеление и охрану Бога.
1: Lūdzam par Lidijas jaunpiedzimšanu, dziedināšanu un Dieva apsardzību.
0: О, да, Господь.
1: О, Кунгс.
0: Ты сам сказал, если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царствие Божие.
1: Pats teica, ja nepiedzims no augšanas, nevarēs redzēt Dievu valstī.
0: А мы молимся и за эту женщину.
1: Bet mēs lūdzam par šo sievieti.
0: И за других слушателей.
1: Un par citiem klausītājiem.
0: Если кто-то еще не рожден свыше.
1: Ja kāds nav vēl dzimis no augšanas.
0: Если кто-то не призвал Христа в свое сердце.
1: Ja kāds vēl nav piesaucis Kristu savā sirdī.
0: Пусть Христос полноправным господином войдет в эти сердца.
1: Lai Kristus kā noteicošais kungs ieiet šīs sirdis.
0: И в сердце Лидии в частности.
1: Un Lidijas sirdī īpaši.
0: И мы молимся, чтобы ты коснулся ее своей исцеляющей, любящей рукой.
1: Un mēs lūdzam, lai tu pieskaries ar savu dziedinošo un mīlošo roku viņai.
0: И хранил эту жизнь.
1: Un saglabā šo dzīvi.
0: Для своего царствия.
1: Savai valstībai.
0: Молимся за спасение Лены, Татьяны, Светланы и Натальи, за руководство и охрану Бога их жизням.
1: Lūdzam par Lenas, Tatjanas, Svetlanas un Natalijas pestīšanu un Dievu vadību un apsardzību viņu dzīvēm.
0: Вот эти драгоценные души.
1: Вот šīs dārgās dvēseles.
0: Это женщины тобой сотворённые, Господи.
1: Šīs sievietes, kuras tu esi radījis.
0: Они сотворены для твоей славы.
1: Viņas radītas tavai slavai.
0: Да придёт к ним разумение твоей любви, Господь.
1: Lai atnāk kungs viņām izpratni tavas mīlestības.
0: И через это может быть начальное какое-то разумение.
1: Un caur šo te varbūt tādu sākotnējo izpratni.
0: Просто желание изменить что-то в жизни.
1: Varbūt vēlēšanās kaut ko mainīt savā dzīvē.
0: Чтобы они призвали имя Твое и спаслись.
1: Lai viņas piesauc Tavu vārdu un izglābis.
0: Аминь.
1: Амен.
0: Молимся за спасение Жанны и Хелены.
1: Lūdzam par Žannas un Helēnas pestīšanu.
0: Kasnīti, Господь.
1: Pieskaries, kungs.
0: Да будут спасены.
1: Lai viņas ir glābtas.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Братья и сестры.
1: Брали un мас.
0: Дорогие радиослушатели.
1: Дорогие радиоклаусы.
0: Да благословит всех Господь до следующих встреч.
1: Lai jūs visi svētī kungs un līdz nākamām tikšanās reizēm.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Сергей Конаковский, церковь «Синий крест». Шай вакара, радим отвертас дебес, мумс и нормумс, колпой Сергей Конаковский, драудзе, зилай скрустц.
3: Дарба дену вакарос, ик вакара святбрижос. Мацитая излукс пар юсу вайдзībам. Тас изнект мумс варат пизванот па талруни 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.